0: kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atstovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Tak, eta deitelnost pomogla белорусской оппозиции или не очень?
1: Белоруссия, что протест в Белоруссии, как, значит, власть, значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
0: Режим сильнее сейчас действует против протестантов.
1: До сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей, и еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняло участие Светлана Тихановская вместе со своим офисом.
0: Скажите, как Трамп, встреча с белорусскими властями, и сейчас разговор, что там отпускает заключенных, выпускает.
1: Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цыпкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику. Трамп взял телефон, находясь в самолете, это было сразу видно, то есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет, и через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит, а что у тебя там с политзаключенными, давай как-то разговаривать.
0: Ну, было так, как не Цыкановская крепость и Америкос Вальджа, о... Крепись. Как фамилия его?
2: Валерий Цыпкало.
1: Валерий Цыпкало и Дмитрий Балкунец.
0: Да, я поскамбину tiesiogiai Trumpui, Trumpo pavaduotojai, pavaduotojas perdavė Trumpui, Trumpas lipdamas į lėktuvą ar lėktuve paskambino tiesiai Lukašenkai ir pasakė, kas ten su tavo tais kaliniais politiniais vyksta.
1: И после этого началось освобождение политзаключенных уже непосредственно по договоренности американцев непосредственно с белорусскими властями.
0: Na ir tada pradėjo jau išleisti į laisvę tos politinius kalinius. A buvo atbor kokie-nebūt, kokie tam samoje opasnoje dla režimo? Или там... Кого отпускали?
1: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники. Ну, то есть списки американцам подавали. И согласно этим спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь. Да, но...
2: Отпустили Тихановского мужа?
1: Мужа отпустили. Она, кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
0: Ну, пора, то Сарашус, кто эти списки подготовил в Беларуси?
2: Политзаключенные, политные калинеи, по-русски, те, которые побегали. Побегали из Беларуси, которые гибели Англии, Усини, Литвой, и судали, может, кто-то Сараша, и крепясь и Трампа, и поголта Сараша поляйду. Аж тек те подтикснуться, качо мету Трампа рупещу, и поляйся 570 политинью калиню. Да и это Тихановского вирус, апих курё поляйдема не знал, и не нелабой рупинаси собой vyro paleidimo, va, jinai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma, tai, ką lietuviai buvo išdarę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš va, noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi aš noriu pasakyti jums, va, žiūrovai ir klausytojai radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
0: 200 milijonų?
2: Taip, 200.
0: Europos Sąjunga.
2: O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
0: Tai skaitikai... Nu, ar 400
2: taip, milijonų? Taip, reikia 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai ir bus. Tai kas yra svarbiausiai, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20 metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, nu tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti. Tai pasirodo, kas yra tie pinigai, kiek jis įsiaiškino panaudoti yra... labai siauras ratas pasinaudojęs, ten būtų Varšuvoje, Anglijoje, visur prisipirkęs, ir jis pradėjo kelt. Aš tada kreipėsi į mane, aš kaip Europos parlamento narys, kreipiausi į Europos komisiją, kad paaiškintų, kur tie pinigai, į Europos prokuratūrą, Lietuvos prokuratūrą, taip pat